Я снаряд, я снаряд, прижим, я снаряд, я снаряд, прижим, я снаряд, я снаряд, прижим, я снаряд, я снаряд, прижим.